Олма вулгу нам тихт, яу, Акбаев тупай кихт, яу, мун ля сарма тет сак, яу, ял мушмин аля лак, яу, юрт луве, кирче, кирхей, туе лих лавле, киртей, элмант, ракнек, авнех, элмант, тет.

Неля вариста сифта говалтиш, краснёны тависти лулуниш, краснёны с ханной видея, ханной вион садке кочохки лула лули лулу кулулу.

voglio, Hartwig lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul, lul,